Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Мировые ученые тщательно изучают нашу планету, чтобы сохранить ее наследие для потомков. Так недавно датские эксперты раскрыли секрет полета опавших листьев. Оказалось, что симметричные листья падают быстрее и ближе к стволу, тогда как асимметричные листья начинают вращаться, замедляя падение и улетая дальше. Поскольку около 40% углерода, поглощенного деревом, возвращается в почву через разлагающиеся листья, для растения критически важно, чтобы опавшая листва оказалась в приствольной зоне. Ученые предполагают, что за миллионы лет эволюции деревья оптимизировали форму листьев для максимального сохранения питательных веществ. По словам исследователей, новое открытие не только расширяет понимание экологии леса, но и поможет найти решение в разработке биоразлагаемых дронов, чтобы спасти леса на планете. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Ибен, Холлоу.
1: Второе место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Первое место.
2: Dave and Dams, Rain Dance.
0: На сайте hitfm.ru и

спросить. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Кофе и крепкий чай не позволяют усвоиться железу в организме. По словам столичных медиков, все дело в танинах, которые содержатся в любимых напитках. Эти особые вещества буквально связывают важный для организма микроэлемент, который содержится в гречке, мясе, шпинате или бобовых. То же самое касается и молочных продуктов. Кальций из молока, йогуртов или сыра создает дополнительный барьер для усвоения железа. Чтобы не отказываться от любимых напитков, стоит соблюдать временной интервал. То есть, если вы хотите запить гречку чаем, то лучше это сделать через 1.5 часа после приема пищи. Ну а чтобы улучшить усвоение железа, то сочетайте железосодержащие продукты с витамином С, свежими овощами, цитрусовыми или ягодами. Такие простые правила помогут сохранить баланс питательных веществ без изменения пищевых привычек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Различные эксперты по питанию очень часто призывают отказаться от готовки горячих блюд на растительном масле, предлагая заменить его на масло животного происхождения, будто бы это принесет больше пользы для организма. Однако столичные медики с таким мнением не согласны. Более того, по словам ученых, замена растительного масла на альтернативный натуральный жир не только не помогает сбросить вес, но и представляет определенный риск для здоровья сердца. И хотя противники растительного масла уверяют, что в нем большое количество жирных кислот омега-6, однако умеренное их потребление не несет вреда здоровью и еще помогает организму нормально усваивать витамины А, Д и Е. Главное, помните, что во всем нужно соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Утреннее шоу. Будите Алиш. Радио Хит ФМ. Вот этот весь поднос счастья. Вот этот вот.
1: Этого успеха.
0: На одной руке вот так вот я принес, говорю... Позвольте вас угостить.
1: Нет, но это действительно так. И если вы начинаете свой день с утреннего шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ, то 100% все будет получаться. Мы вас так зарядим, мы вас так замотивируем, что все получится.
0: Мы вам покажем,
1: да,
0: что такое бодрое утро.
1: Вы отзывы почитайте.
0: Тут вам не там, вот как-то так.
1: Мы вам не просто хихоньки да хахоньки, как говорят.
0: Нет, как раз мы вам просто хихоньки да хахоньки, а не вот эти вот серьезные новости.
1: Да-да-да. Ладно, на самом деле сегодня несколько прикольных праздников. День профессионального водителя. Вот расшифруй мне, это человек, который именно вот работает водителем?
0: Хороший вопрос, на самом деле.
1: Или это просто, который хорошо водит?
0: Ты сказала про этот праздник, и у меня тоже возник вопрос. А как выглядит профессионал? Наверное, тот, у которого нет штрафа, а таких не существует.
1: А вот у меня нету.
0: Так вот ты и не ездишь, давай будем честны.
1: Почему это? Я езжу, нормально. Я захожу все время в программу в ожидании штрафа, но она не приходит.
0: Вот сейчас ты, смотри, ты сейчас на всю страну сказала. Ой. Сейчас органы изучат, вот, и такие, угу. Так,
1: нет,
0: ну давайте насыпем ей.
1: Может быть, действительно, я просто профессиональный водитель, который не нарушает, вот, пример.
0: Если верить тебе, профессиональный водитель — это тот, который как палка раз в год ездит.
1: Да.
0: Палка раз в год стреляет, ты раз в год ездишь, ладно?
1: Ладно, все, забыли все. Другой праздник, День Белого Лотоса.
0: Вот, пожалуйста, я уверен, что мы сейчас о сериале поговорим.
1: Нет, на самом деле, я люблю этот цветок. Я вообще люблю все цветы Азии. Они очень прекрасно пахнут и выглядят. Ну, и сериал вообще просто супер. В этом году, кстати, я его пересматривала уже.
0: Угу, так.
1: Какой план на этот час?
0: План на этот час вот какой. Найдена работа мечты для мужчин, но, правда, не для всех, а для тех, кто любит определенный образ жизни. Вот. А также названы главные свадебные тренды, тренды 2026 года. Тоже будем разбираться.
1: Это не жениться? Главные свадебные тренды?
0: Я вот надеюсь, что нет. Хочется верить, что институт брака еще существует.
1: Существует.
0: И проводит день открытых дверей.
1: И
0: вот.
1: Мы его поддерживаем.
0: А Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка, в которой по традиции мы подарим призы от радио Хит ФМ.
1: Суперские планы. Адам Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 7:09 в Москве. Всем приветики.
2: Тут один американский телеканал ищет человека, который готов посмотреть все 104 матча чемпионата мира по футболу. Вот так вот, ребятки. Да, 19 июня стартует чемпионат мира по футболу. И вот поищут человека, который 104 матча все посмотрит. Из-за этого всего телеканал обещает сделать реалити-шоу. То есть добровольцу предстоит провести недели за просмотром футбола почти без остановки, пока за ним в прямом эфире наблюдает весь мир. Он будет находиться, значит... Во-первых, за участие заплатит $50 000. Это 3, ну почти 4 миллиона рублей.
1: Он должен быть лояльным, в принципе, не любить какую-то определенную команду, а быть нормально относиться.
2: Не, он может болеть за конкретную команду, ну, там, истерить и так далее. В общем, вести себя как настоящий болельщик. Вот.
1: Проклятие сочинять.
2: Да-да-да. Смотреть игры нужно будет в Нью-Йорке, прямо на Таймс-сквер, под постоянным наблюдением камер и в формате лайв-трансляции. Я думаю, что там будет...
1: Какая крутая идея.
2: Клетка, потому что я бы не решился. Вот я просто знаю, как я болею. Там пух и перья бы летели. Вот.
1: Откуда столько свободного времени?
2: Слушайте, извините меня, за 4 миллиона рублей я найду свободного времени столько. Вот. То есть, ну, это классная затея, мне кажется, но как в промо.
1: Не, хорошо, если действительно клетка, и ты будешь видеть всех вокруг, кто на этой улице. А если тебя закроют в какой-нибудь чулан?
2: Не, ну ты же за тобой же наблюдать должны. Я почему-то вспомнил сразу, моментально, почему, помнишь, был Сергей Юрьевич Беляков, который с телевизором разговаривал в нашей Раше. Вот примерно та же самая история должна быть. Вот, и я еще бы добавлял какие-нибудь странные наряды. То есть, как я дома, типа, хожу. Ну, дома я не странно хожу, но там бы ходил странно.
0: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте havail.ru.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ».
16: 8 499 579 7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в российской столице. Физкульт, привет, спортсмен.
2: Молодцы. Я очень рада, что вы пришли все на зарядку. Сегодня упражнение называется у нас «Клад».
1: Клад.
2: Да, клад. Вот такой вот клад вы найдете, если выполните. Эспандер сначала обязательно возьмите с собой. Это как лопата ваша, по сути. Наступаем на серединку. Ручки эспандера держим в руках.
1: Так.
2: Далее. Слегка сгибаем ноги в коленях и наклоняемся вперед. Держите спинку ровно, руки прямыми вдоль тела. Согните потом руки в локтях, чтобы потянуть эспандер к груди. Локти прижимайте к телу. Медленно выпрямите руки и верните их в исходное положение.
1: У тебя в ролике, кстати, присоединяйтесь, посмотрите тоже в группе Hit FM ВКонтакте, либо в мессенджере Max Hit FM, можно в группе найти этот ролик. У тебя в этом ролике такое лицо, знаешь, ты вот эспандер поднимаешь, вот.
2: Я очень серьезно.
1: Предположим, как будто ты что-то поднимаешь, ну, копаешь.
2: Ага.
1: Вот. И у тебя такое лицо, как будто тебе заранее сказали, что клада там уже нет, но заставили копать. И ты такая, так, ладно, хорошо.
2: Ну, на самом деле, эти резинки, они очень крепкие, и когда ты еще наступаешь, на них натяжение такое получается очень жесткое, и прям это тяжело. Поэтому, на самом деле, у меня не серьезное лицо, а
1: напряженное.
2: Напряженное, да.
1: Мужчины, я рекомендую, это наши любимые ролики, когда в кадре две раз роскошные женщины, потому что Терешкова там еще и с тренером. Поэтому поверьте мне, это не ролик, это настоящий клад.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай лоб.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Дорогой Адамов, у меня есть проблема. Я не люблю дождь. Научи меня.
1: Началось вот это.
0: Как любить дождь? Я знаю, что ты к нему очень хорошо относишься.
1: Я обожаю дождь. Во-первых, смотрите, когда идет дождь, хотите полюбить дождь, пожалуйста, вот вам маленький гайд. Открываете, во-первых, во время дождя открываете окно. Так, чтобы аромат дождя пришел. У дождя шикарный аромат. Вот. Дальше вот эта сырость, она немножечко зябкость создаст. Вот. Его надо прочувствовать. И дальше уже получать удовольствие. И самое главное, выйти на улицу. Вот, из-под козырька, чтобы вот теплый, вы почувствуете как? Именно теплый дождь. И чем крупнее капли, тем лучше. Вот. И вот стоять и не переживать. И третье, это включить внутреннего ребенка и просто радоваться. Это вода, с тобой ничего не случится. Тебя не окрасит, тебя не расплавит.
0: А жаль. Вот. Ой, нет, два не окрасит.
1: Вот, тебя, ты просто будешь бегать мокрая. Через 20 минут ты высохнешь уже. Все, вот, вот и вся. И
0: знаешь,
1: ты любишь дождь сразу.
0: Я еще что стала замечать. Когда ты с кем-то, ну, например, с своей второй половинкой, идешь под дождем, то тебе в целом все равно на дождь.
1: Нет.
0: Нет?
1: Мне нет. Я вообще не люблю со второй половинкой под дождем ходить, потому что тебе надо зонт держать над ней.
0: Ой, ну а если его нет?
1: Начнутся капризы. Пойдем куда-нибудь зайдем. Дождь пошел, вот это.
0: Все понятно, все понятно. Я один под дождем, а мне хорошо.
1: Да, мне хорошо. Давайте поиграем лучше в IQ Battle. Тут, конечно, дождя нету, но дождь из юмора и подарков обеспечен. Давайте, звоните к нам в студию прямо сейчас. Звездочка 107.4. Это номер нашего прямого эфира. Короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Еще раз повторю цифры, запомните их несложно. Звездочка 107.4. Вот, пожалуйста, звоните, ждем.

0: 7:34 в Москве. Это утреннее шоу «Детей лишь» на радио Хит FM. Давайте поиграем.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Александр, город Москва. Саш, привет.
0: Привет.
2: Всем привет. Всем
1: добрый. Скажи, пожалуйста, Шурик, как у тебя с охотой?
2: По большей части нет.
1: Нет, да? Вот хорошо, ладно, задам по-другому вопрос. Охотишься ли ты, герцог Александр, за скидками?
2: Ну, конечно.
1: Конечно, вот, а как без этого?
0: Я обожаю профессионалов в этом вопросе. Я с такими дружу.
1: Да. Против тебя, Сань, будет играть Лиза из Оренбурга. Елизавета, доброе утро.
0: Привет.
3: Доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, давно ли ты, ма хорошая, на свадьбе была? Не то, чтобы я сейчас тебе предложение делаю, вот, но просто.
3: Давно была на свадьбе вообще.
1: А ты вообще, как там правильно, замужем? Я путаю все эти термины.
3: Нет, я свободна.
1: У тебя впереди все, точно тебе
3: говорю. Еще пока впереди, да.
1: Это вот та самая...
0: Адамов, еще пока впереди, как и у тебя.
1: Это та самая Елизавета, которая, когда появляется на свадьбе, все, кто пришел с мужьями, жены напрягаются. Так, опять она.
0: Она
1: с виду такая, все впереди, такая скромненькая, а потом как оп-оп-оп и понесло.
0: Я даже букет этот ваш не буду ловить.
1: Он сам, вы мне его сами принесете.
0: Так, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать, озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Давайте, мальчики против девочек.
0: Давайте, тогда вы начинаете.
1: Саш, смотри, вопрос такой. Кто охотится ночью? Поехали.
2: Львы, лисицы, ежики, питон, кобра, вампир, крылак, оборотень, пыльник, эвакуаторщик, стена там утром.
0: Герой-любовник.
1: Тебя сейчас зажует, мне кажется. Давай, вышли, накидывай. Тигр, рыбки. Динозавр. Кто там еще? Шанцунг из Mortal Kombat.
0: Сова.
1: Сова, да. Очень хорошо.
0: Мне кажется, она охотится. Так, сколько?
1: 16 ответов.
0: Паук из Mortal Kombat, ты такой ответ?
1: Шанцунг. Просто так вспомнил персонажа оттуда.
0: Хорошо. Ладно, теперь играем мы с Лизонькой.
1: Терешкова, вот, пожалуйста, она же говорила, что она по ночам сидит на маркетплейсах, заказывает всякую чушь. Вот охотник, охотник.
0: Да. Лиз, вот вопрос. Кто самый смешной?
1: 17 будет ответов, извините.
0: На свадьбе. Поехали.
1: Так, четче ответы называй.
3: Невеста, ведущий.
0: Зять.
3: Диджей. Потом...
0: Клоун.
1: Невеста.
3: Животное.
1: Я ничего не понимаю.
0: Подружка невесты. Ребенок.
1: Как будто делают УЗИ, а она в животе. Вот.
0: Так, ну...
1: Лиза, что со связью, дорогая.
0: Слушай,
1: моя?
0: Ну, может быть, это тактика. Знаешь...
1: Я смущать буду просто звуками. Они все равно все считают, да?
0: Да.
1: 11 ответов я насчитал. Извините, но я что понял.
0: Мы пытались как могли, но тут побеждает Александр.
1: Александр, тебе очень повезло. У тебя где лучше связь, я тебе хочу сказать. Мы дарим тебе нашу настольную игру «Спойлер, все звезды». Вот, собирай друзей и нормально, четко произноси всех героев на карточках этой игры.
0: Звоните, пожалуйста, нам еще будем играть.
1: Вы классные.

0: одну.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+. Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
16: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Хит ФМ.
1: 7.47 в Москве. Всем приветики.
2: Слушайте, новость, после которой мне захотелось жениться еще сильнее. Вот тут назвали главные свадебные тренды 26-го года.
1: Ничего видели бы, себе!
2: Видели бы вы, как она на меня сейчас посмотрела после фразы, что еще его сильнее захотелось жениться. Значит, смотрите, вместо стандартных залов и одинаковых декораций пары все чаще хотят свадьбу, которая больше похожа на кино. Или личный арт-проект. Все должно отражать именно их историю. То есть, если у тебя история так себе, у тебя и свадьба так себе.
1: Понятно.
2: Что, в принципе, я считаю, логично. Вот. А дальше. Становится популярным максимально яркий, театральный стиль, много деталей, эффектный декор, необычные решения. То есть вот в топе сейчас неожиданные вещи, вроде овощей в оформлении столов, там тортики в стиле тирамису, вот так вот.
1: Ага, ага.
2: То есть легкость такая. Ну и тяжесть за счет овощей. Меняется атмосфера проведение мест тоже, кстати. Теперь это маленькие такие, знаешь, скрытые бары, оранжереи, джаз-клубы. Многие, кстати, снимают свадьбы на старые камеры, чтобы получить кинопленочный эффект.
1: Uh-huh.
2: И внимание, еще раз говорю, не на ВХС, как в 90-е. Стол снимали 40 минут,
1: идея
2: потом смотрят.
1: Прикольная.
2: И последнее, это, конечно, цвета. Уходят все от привычного белого, в моде более глубокие оттенки, винный, там, сливовый, оливковый. И еще один тренд забыл, это появились парфюмерные зоны специальные. Угу. Есть отдельные станции, и есть еще места, где гости собирают букеты себе сами.
1: Ой, прикольно. Вот. То есть какие-то развлечения на
2: конечно,
1: свадьбе помимо застолья.
2: Я всегда говорил, что если вы ушли с любого, я сейчас даже не касается этой свадьбы, это вот мое профессиональное в этом плане мнение. Если вы ушли с мероприятия, и у вас пустые руки, мероприятие так себе.
1: Это да. А вот если сейчас вот представить, это, чтобы ты вот женишься, да?
2: Да.
1: Ты бы какое место выбрал?
2: Как понять?
1: Ну, где бы ты вот хотел бы эту церемонию?
2: Это
1: вот
2: 100% был бы загородный дом, большая площадка, где выездная церемония, арка вот эта, все сидят на стульчиках, вот, вот так вот.
1: Вот сразу видно, человек еще ни разу не был. Я как бывалая, хочу тебе сказать, что вот я, например, вообще всех церемоний уже не хочу.
2: Я не хочу тоже.
1: Я прям хочу джунгли, хочу рядом пляж. И все.
2: А тебе просто лень это все организовывать, вот и все. Потому что 100% у тебя было вот так, что типа человек там что-то там то все, ты такая, я сама все решу, значит, зачем? Нам ну, вот это, карету мне, карету! Срочно карету!
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, Огранит, 322-366-8050-426.
7: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: кто это у нас такой вот сонный проснулся в 8.01? А это слушатель радио Хит ФМ 8.01 проснулся. Пропустил, значит, час, да, предыдущий?
1: Ай-яй-яй.
0: Сейчас все исправим. Просыпайся, здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего утра!
1: Ура, ура, ура! Мы с тобой забыли порадоваться пятнице. У нас же пятница все-таки сегодня, 8 мая. Это же просто потрясающе!
0: Мы не просто забыли, мы... сделали вид, что пятница для нас обычный день, потому что у нас для нас что понедельник, что вторник, среда, четверг, все пятница.
1: Не, ну ты знаешь, сейчас будут праздники, и выйдем мы в эфир только во вторник, поэтому этой пятнице мы радуемся особенно.
0: Не мы, простите, а вы. Вот, я-то всегда рад работать.
1: Понятно, понятно, конечно, это он в эфире говорит. А за эфиром, о, что у нас в этом часе?
0: В этом часе я расскажу про самого упрямого мужчину, и это, к сожалению, не я. Вот, ну и банана-лазанья на связи.
1: Вау.
0: На экраны возвращаются легенды.
1: Понятно.
0: Вот. А, ну и самое главное, ребята, день рождения, веселый ж праздник, веселый. Сегодня пятница, пятница, хит на днюхе в этом часе будет. Так что если у вас, у ваших друзей, у близких, родных, неважно, да, даже хоть у кота, день рождения, дайте нам знать. Отправьте прямо сейчас нам в мессенджер Макс в личку пароль. Звучит он так: у меня днюха. Мы в течение часа с кем-то из вас свяжемся, в прямом эфире поздравим, подарим подарок. В общем, сделаем ваш день. Запишите номер и запомните его, куда отправить пароль «у меня днюха». 8-925-007-1074. Еще раз повторю, 8-925-007-1074.
1: Все, отлично, распланировали. Доброе утро, друзья. Адамов, Терешкова здесь по-прежнему. Поехали дальше.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8.08 в Москве. Всем приветики.
3: Слушайте, я думал, я упрямый человек, на самом деле, а я упрямый, вот. А тут я оказался, есть еще упрямый человек. Значит, смотрите, житель штата Колорадо, это Америка, если что, собрал самый большой в мире пазл. В нем было, сейчас на секундочку, 60 тысяч деталей.
2: Ого!
3: 60 тысяч деталей.
2: Это что за выдержка?
3: На сборку пазла. Там, кстати, изображены 7 континентов, чудеса света, в общем, не так важно уже. Вот, на сборку этого пазла у него ушло 4 года и 800 часов. Ты представляешь, если в серединке потерялся бы один?
2: Я представляю. Вот. Но он, наверное, все равно продолжал какую-то свою жизнь, свободное время это делал.
3: Я надеюсь на это очень. Uh-huh. Вот. Он разместил картину в своем гараже. В общем, картина по размерам занимает там гараж, где 3 машины поместятся.
2: А это выход вместо обоев всяких вот. Разных.
3: Изображение плиток. Состояло из, вот сейчас цифры, из 60 коробок, в каждой из которых было по 1000 деталей. По словам Саласа, это его так зовут, фамилия, ему потребовалось несколько лет, чтобы решить, как он для начала справиться с таким количеством деталей. Вот. Только после этого он приступил к делу. Вот. Собирал пазл частями, ему помогала 8-летняя внучка, а это вообще по грани он ходил, потому что дети, они неуклюжие, ну, там да. Чихни разок. И
2: одно... Они унести могут какую-нибудь маленькую детальку.
3: Ну, там, да, или просто на одно чудо света появится другое, вот, и так далее. В общем, собирал, сборка заняла у него огромное количество времени.
2: Может, он там что-то спрятал под этим пазлом, вот мне вот кажется, знаешь.
3: Вообще пазл же для чего собирают?
2: Гараж, вот забрать внимание, гараж. Мужчина,
3: дети.
2: Конструктор. Как будто там что-то пытался замуровать.
3: Смотри, пазл для чего вообще существует? Насколько я понимаю, поправьте меня. Для того, чтобы успокоиться, правильно ведь? Я собирал пазл. Как там успокоиться? Я собирал пазл однажды на 100 деталей. Я нервный был. А тут, извините меня, тут огромное, сколько я даже уже сбился, 60 тысяч деталей.
2: А это все потому, что он женат.
3: А, вот оно что. То есть в какой-то момент пришла дочка, он такой, да ну в смысле, ну иди ко мне, дорогая. А можно я с тобой? Конечно, можно. Классно.
2: А где жена была в этот момент, мне интересно.
3: Вообще, мне кажется, они развелись, но он не в курсе просто.
0: Реклама. Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проявления, оформления, открытия. Открытие предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Открытие».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновация.
1: инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит FM.
2: Я уверен, что многие, кто нас сейчас слушает, таксисты особенно, послушают этот хит-гайд. Сегодня будет посвящен такси. Этикет в такси, ребята. И особенно таксисты, послушайте и дайте обратную связь, прав я или нет. Значит, смотрите. Если вы один едете, то лучше сесть на заднее сиденье, предпочтительно справа.
1: Да.
2: Это формально создает комфортное расстояние между вами и водителем. Не надо лезть на переднее сиденье. Часто бывает такое. Дальше. Надо быть на месте вовремя. Если вы заказываете такси сейчас, вот прямо сейчас, постарайтесь выйти за 1-2 минуты до приезда машины. Тем более приложение позволяет видеть. Зачастую, конечно, таксисты сами там шуруют, что-то куда-то едут не туда. Но выйди за 2 минуты до подъезда.
1: Я стараюсь быть, подъедет. Честно, очень пунктуальной. Но из-за навигации часто так бывает, что вот выходишь, а никого и нет. Или, допустим, водитель сам задерживает. Задерживается где-то или там кого-то высаживает, а время-то показывает минут, а минут-то уже и 5 идет.
2: Но это вот может быть, да.
1: По-разному бывает.
2: Дальше, пожалуйста, чистота. Вот я всегда себе взял за правило. Я сажусь в чужой автомобиль, поскольку сам водитель тоже, у меня своя машина есть. Я сажусь в чужой автомобиль, который водитель моет за свой счет. Нельзя заносить грязь туда, сбейте ноги, ничего страшного с вами не случится. Вот, жирные следы есть в машине. Я в своей-то не позволяю есть, а уж в чужой тем более не стал бы я этого делать. Так что это, мне кажется, это дурной тон. Окна и кондиционер — больная тема, особенно сейчас будет. Прежде чем опустить окно, особенно на скорости, 80 км в час, или включать печку на полную, спросите у водителя, не возражает ли он, если вы откроете окно. Водитель может замерзнуть или наоборот.
1: У меня чаще наоборот
2: хотеть
1: бывает.
2: Тишины. Что, они откроют окна?
1: Да, я прошу закрыть, потому что мне холодно.
2: Но это тоже нормально. То есть ты все равно диалог. Я имею в виду, к этому речь идет. Вы... Кулюторный будьте, кулюторный. Вот.
1: Угу.
2: Музыка, пожалуйста. Вы в машине водителя. Вот, запомните это. Попросить сделать тише или выключить радио — это нормально. Требовать подключить ваш плейлист или Bluetooth не надо.
1: Но иногда все в хорошем настроении, и с удовольствием водитель слушает твою музыку.
2: Если так, да. Но бывает так, что: а можно я ауксик свой воткну? И у тебя еще и провод ведь откуда-то появляется в этот момент. Вот у меня садятся друзья, у них, я не знаю, они за зло, что ли, берут какие-то с собой провода, блютусы. Давай мою музыку послушай. Я ненавижу это. В общем, ребята, запомните все эти пункты. Водители такси, дайте знать, прав я или нет. Запомните это все и ведите себя хорошо.
0: На радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 6 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 7. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
15: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
16: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
17: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, ОГРНИ, 322-366-80. 5426.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
19: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8:28 в Москве, самое праздничное время у нас по пятницам, хит на днюхе, прокачиваем ваш день рождения, выбираем одного именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим классный подарок.
2: Итак, если у вас, у ваших друзей, близких, родных сегодня день рождения, не вопрос, дайте нам знать об этом. Отправьте нам в мессенджер Макс в личку пароль «У меня днюха». И мы свяжемся в течение нескольких минут с вами, выведем в прямой эфир, поздравим на всю страну и подарим шикарный подарок. Номер телефона, куда надо отправить в личку в мессенджер Макс, звучит так. 8-925-007-1074. Еще раз повторю. 8-925-007-1074.
1: Итак, все готовы?
2: На старт, внимание,
1: марш!
0: Хит на днюхе.

0: на Днюхе. На Днюхе.
1: 8:34 в Москве, пятница. Это значит, что будем отмечать день рождения.
2: И начнем прямо сейчас.
1: Да, давай.
2: Ребята, мы всей страной готовимся отмечать день рождения именинника. Значит, смотрите, есть такой человек в Санкт-Петербурге, Александр. Вот, он написал нам, что его подруги Полина, она тоже из Питера, сегодня день рождения. И вот мы тут как тут, Полиночка, доброе утро, с днем рождения.
3: Доброе утро.
2: Так, спасибо. Полина, скажи мне, пожалуйста, давно ли ты знаешь этого парня?
3: Давно.
2: Давно.
1: Прекрасно. Это прям друг-друг, да?
3: Это брат.
1: А, это даже брат.
2: Это еще, ну, знаешь, редкий случай, когда брат-друг.
1: Да.
2: Вот так. Или подожди, или у тебя друг, которому ты так говоришь, брат, привет, вот это вот.
1: Эй, бро.
3: Да-да.
2: Что, да-да-да, ответь нам, это родной брат или это друг просто?
3: Сводный брат, который стал другом.
2: Вот, вау. Вот это самое главное.
1: Класс.
2: Он сделал все возможное, чтобы твое утро сегодня началось ярко и с подарков. Смотри, передо мной три коробки. А в одной коробке крутая яркая подушка антистресс от Радио Хит FM. Это на случай, если вы ссоритесь с братом. Дальше есть модный фирменный дождевик Радио Хит FM. Это на тот случай, если вы, как я, любите под дождем гулять. Вот. И есть фирменный набор для хитового чаепития. Там две яркие фирменные кружки Радио Хит FM и вкусный чай. Ну, это если вам в дождь никуда не хочется, нет, вы чаечек просто пьете. Итак, я перемешал эти коробки.
1: Выбирай. 1, 2, 3.
3: 2.
1: Открываем коробку номер 2.
2: А там модный фирменный дождевик Радио Хит FM. Вот
1: ура!
2: Так вот. Это круто, правда.
3: Спасибо.
2: Вот.
3: То, что надо в Петербурге.
1: Это, кстати,
2: кстати, да,
1: да,
2: реально.
1: У тебя сегодня запланирована вечеринка?
3: Да.
1: Все.
2: А что ты будешь делать, расскажи нам.
3: С мамой гулять по городу.
1: Вот это тоже хорошо, романтично. Главное, чтобы погодка была классная.
2: Класс. А есть в Питере какое-то место, где вот ты хочешь отметить день рождения? Ну, я имею в виду не название заведения, а это кафе, может быть, это какая-то там площадь, смотровая.
3: Нет, весь город.
1: Вот видишь, Полина решила не ограничиваться каким-то количеством, да, людей, а отметить день рождения прям
2: она же
1: со всеми вместе.
2: Типичный петербуржец, вот это, знаешь, типа, когда спрашиваешь, а куда пойти? Весь город наш, мы здесь гуляем.
1: И Полина сегодня будет целый день слышать вот это!
2: Поздравляем тебя, Полин, с днем рождения, вот. Отметь его как надо. Ребят, всех, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем. Это хит на Днюхе. Каждую пятницу мы выбираем одного из вас и дарим крутые подарки. Хит на Днюхе.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:44 в Москве. Всем приветики.
2: Банана, лазанья, карбонара, ню-ню-ню.
1: Что это за такие слова?
2: Ребята.
1: Ты где-то пересмотрел вот это все?
2: Да, вышел финальный трейлер мультфильма «Миньоны и монстры». Вот это круто, конечно.
1: Нет, классные ребята, я их обожаю, они такие смешные.
2: Мы сейчас с Терешковой смотрели трейлер. Это фурор, ребята, это очень смешно. А на этот раз желтые существа оказываются в Голливуде 20-х годов. Они пытаются снять ужастик. Вот. Конечно же,
1: дело.
2: В процессе все идет естественно, не по плану. Вот. На свободу вырываются настоящие чудовища, и миньонам приходится объединиться с таинственным зеленым созданием, похожим на Йоду. Вот.
1: Ой, я посмотрела, это очень странно.
2: Чтобы спасти...
1: У него три носа.
2: Три носа.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да.
2: Чтобы спасти планету, в общем, вот так вот.
1: Идея прикольная, я все думаю, какой у них словарный запас-то ограниченный, она все равно нравится.
2: Представляешь, ведь человек какой-то есть, который по одной фразе расширяет каждую серию.
1: А это вот тот самый случай, когда они говорят какую-то одну короткую фразу, а ты прям в голове у тебя четыре предложения.
2: Да.
1: Ты понимаешь все прекрасно.
2: Премьера этой хахашки состоится 1 июля, так что ждем. Вот, ребята, прям настоятельно рекомендую зайти в Messenger Max, в группу Hit FM. Мы залили туда трейлер. Это того стоит. Посмотрите, ждем ваши реакции.
1: Знаешь, почему нам нравятся миньоны? Потому что миньоны — это немного мы где-нибудь на отдыхе, в отпуске.
2: Почему? Мы в эфире.
1: Да?
2: Банана,
1: это,
2: лазанья, это карбонара.
1: Тоже.

0: Реклама.
1: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
6: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
7: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
8: Ибайдинен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
9: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
10: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
4: Hit FM.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Алиш, радио Хит FM. Вот это все для вас, ребята. И вот он час X, когда мы с вами что-то обсуждаем в течение всего часа.
1: Хорошо, что только обсуждаем, а не делаем. Потому что темы у нас бывают ого-го какие.
0: Да, разные.
1: Сегодня будем вот о чем говорить. Привычки ваших близких и друзей, которые вызывают улыбку. Вспоминайте, ну да. У каждого есть такой родственник, какой-то друг, который что-то делает такое забавное, и вы всегда, когда вспоминаете о нем, вот это видите перед собой, знаешь, как перед глазами.
0: У меня есть друг, который, знаешь, вот очень такой душевный, прям, ну очень, вот знаешь, ты ему говоришь, а давай, он такой, давай. И вот день X, когда вот этот давай, там, вечеринка или поехать куда-то должно случиться, он такой...
1: Он давай.
0: Максимально честный всегда. Он такой, у меня нарисовалось свидание, поэтому извини.
1: Извини, такой, свидание в приоритете.
0: Ах ты ж, вот как вот так вот.
1: Ты, может быть, свидание отменил какое-нибудь ради него?
0: И это происходит постоянно. Постоянно. Как не позвонишь, меня ангажировали.
1: Меня увезли, я не знаю, я сам за себя не отвечаю.
0: Проснулся, кровать едет, на мне кто-то сидит, куда, чего, как, не понимаю.
1: А у меня есть подружка смешная, может быть, их надо познакомить. Она, я про нее часто рассказываю, она поет не в попад. Вот напой какую-нибудь песню, вот известную, я не знаю, ну, например, «Руки вверх студентам» или что-то, что тебе в голову приходит. А я тебе просто покажу, как она поет.
0: Я еще хуже пою,
1: не,
0: поверь.
1: Ну давай.
0: Ну где же ты студент?
1: Ну где же ты студент?
0: Ну так же, как я, только дни не орал, вот и все.
1: Нет, я даже не знаю, как это повторить. То есть она как будто бы специально делает громко и фальшиво и не попадает в слова.
0: Ну так это нормально.
1: Это какая-то техника?
0: Нет, это попытка попасть в российский шоу-бизнес. Так,
1: в общем, вот так вот нормально. Она всегда, когда со мной едет рядом, она поет в машине, я всегда делаю музыку очень громко.
0: А, кстати, тоже привычка есть еще у меня тоже, вот к слову о привычках. Больше всего, знаешь, что нервирует в дороге? Не когда поют с тобой, а когда напевают под нос себе. Ты едешь, и человек слышит, что ты не хочешь, он еще громче из него вылезает вот это. Уитни Хьюстон.
1: Давайте обсуждать тему. У нас предусмотрен подарок за самую смешную историю.
0: Кстати, да. Привычки ваших близких и друзей, которые вызывают улыбку. Пишите. Значит, можно отправить в Макс 8-925-007-1074 в личку по этому номеру, либо в группе в мессенджере Макс Хит FM, там тоже отметиться, рассказать свою историю.

0: радио Hit FM.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем смешные привычки ваших друзей и близких.
2: Шамиль решил рассказать про себя. Сам шмыгаю носом, а так, как будто бы смеюсь. Ну, то есть шмыгание носом похоже на смех.
1: Смешно.
2: При важных разговорах не очень уместно. Кажется, будто я все время смеюсь над разговором. Я представляю эту ситуацию.
1: Вот тоже Сергей пишет. Сыну 2 года, делает очень серьезное лицо, когда едет в машине рядом со мной, как министр.
2: Да. Лена написала. Мой папа крепит прищепку на конец тюбика, пачки майонеза, горчицы, кетчупа, когда они начинают заканчиваться, чтобы удобнее было выдавливать. Мы с сестрой смеемся, что в холодильнике снова собрание прищепок.
1: Собрание прищепок. Слушайте,
2: прикольно.
1: Я сейчас, похоже, расскажу привычку свою. И многие девушки узнают во мне своих бойфрендов или мужей. Значит, стоит тарелка в холодильнике с едой. Я могу там поесть, там торт, например, да, и маленький кусочек оставлю.
2: А тарелка огромная.
1: Да, и оставлю это в холодильнике.
2: Типичный мужчина.
1: Вот, ну, потому что я...
2: оставил тебе.
1: Да, заботушка.
2: Да.
1: Вот, смотри, не только поесть есть возможность, но и крошечки вытереть.
2: А ты фигурку сохранишь, вот, потому что
1: да,
2: от крошки
1: я стараюсь.
2: Молодец.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Hit FM, можно зайти и там отметиться. Мы сегодня обсуждаем мощнейшую тему, как мне кажется, привычки ваших близких и друзей, которые вызывают улыбки. За самую смешную историю дарим подарок от радио Hit FM.
3: Реклама. Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеется противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем привычки, забавные, веселые привычки, которые вызывают улыбку среди ваших друзей, близких, родных, неважно.
2: Антон написал: «Жена всегда, когда слышит музыку, начинает дурачась, петь и танцевать, неважно, где мы находимся, на улице, дома, в магазине или за рулем. Мне всегда это поднимает настроение».
1: Ну вот, это же классно, это же роскошно. Аленка пишет: «Когда молодой человек что-то ищет в холодильнике, хотя лежит прям на уровне глаз, психует, а когда я подхожу и отдаю ему, говорит, что я Гермиона и холодильник, как ее сумка. И вообще я все прячу». Вот так каждый день.
2: А расскажи всем про меня, как я тебе говорю, то, что ты и так делаешь.
1: Что?
2: Да, ну когда там я тебе говорю, открой дверь, ты такой, а ты как раз уже
1: слушайте, да я сейчас вы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям я разозлился.
2: Ой, мне нравится.
1: Как же, это не забавно, это прям злит. Знаете что, вот я могу идти, и там дверь, например, хочу открыть дверь, она такая: «Открой, пожалуйста, дверь, это душно». Вот, или там хочу открыть окно: «Открой окно, я задыхаюсь, вот».
2: А он уже идет и открывает.
1: Да, то есть изначально я планировал это делать. Вот это, знаете... капитан очевидности, вот это, управляющий ситуацией. Вот
2: да,
1: это,
2: да.
1: Вот.
2: А мне это нравится, прям, ты как будто бы делаешь то, что я прошу.
1: Вот это катастрофа просто. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также можно в Максе написать в группе Хит ФМ. Мы сегодня обсуждаем забавные привычки ваших друзей, близких, которые вызывают улыбку. А за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 6 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 7.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге – 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 28 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем мощнейшую тему часа. Ваши истории, вообще ваши наблюдения про ваших знакомых, близких, друзей и про их забавные привычки.
2: Алексей написал: у меня друг, когда чихает, вытирает рукой нос, а потом об карман. Это очень смешно смотрится.
1: Иван пишет: когда заходим в лифт с дочерью, а в лифте находятся люди, она просит: нажмите, пожалуйста, на «Ж».
2: Что?
1: «Ж», что это значит? А, «Ж» — это когда, короче, стрелка вправо, стрелка влево, чтобы двери закрывать, и посередине дверь, чтобы двери закрывать. Это «Ж» называется.
2: Анна написала: сын говорит, я не случайно всегда, когда что-то напакостит. Я не случайно, это не я.
1: Я не случайно?
2: Да.
1: Я специально. Да, пу-пу.
2: Так, вот еще смотри, друг у меня есть, хорошо поет, Дима написала. Играет на гитаре, пианино, лингвист, хорошо очень может разговаривать на русском языке. Но вот обязательно надо орать песню, не попадая в ноты и коверкать слова. Например, не синхрофазотрон, а синфолхазотрон. Надоело, говорит, все правильно петь и говорить, все так делают, а я вот хочу расслабиться. Специально коверкать слова, а потом мы думаем, почему такие слова в песне. Это все специально.
1: У меня есть знакомый, который коверкает мои планы все время. То есть, знаешь, в плане чего? То есть ты сидишь с ним, разговариваешь и говоришь: я вот планирую там кухню сделать, да?
2: Ну-ну.
1: Вот заказать, там надо то-то-то. И он каждый день спрашивает: кухню построил? Вот это я не строил.
2: Это он тебя на слове ловит, что
1: кухню
2: ты
1: сделал?
2: Якобы болтун.
1: Типа, когда ты поставишь себе в спальне кровать? Я говорю: почему тебя это переживает? Он переживает, вот за ботушку, тоже молодец. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в Максе. Можно в личку написать. Или там же в Максе, в группе Hit FM, отметиться в комментариях к теме. Мы сегодня обсуждаем забавные привычки ваших друзей, близких, родных, неважно. Вы наблюдаете, рассказываете нам. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 36 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем забавные, прекраснейшие привычки ваших друзей, близких, родных, которые забавляют и вызывают улыбку.
2: Угу. Владимир тут признался кое в чем.
1: Ну?
2: Не буду говорить.
1: Хорошо. Михаил пишет, у друга очень худое, вытянутое лицо. Так у него привычка стричься на лысо. Страшно смешно выглядит, как Кощей.
2: Ой-ой-ой, я думаю, что это не привычка, это принципиальная позиция.
1: Ну, наверное. Полина пишет, есть прикол с подругой заменять первую букву слова на букву Ч. Пример, Чари-Чоптер. А Гарри Поттер, Чари-Чоптер.
2: Да, любопытно.
1: Ну, вот, пожалуйста. Так. Мой муж, как только выпьет что-то крепкое, так сразу руки к небу поднимает и спрашивает: «Господи, за что мне она такая досталась?»
2: Ого! Такая прекрасная, я надеюсь.
1: Ну, наверное, да, тоже надеюсь на это. Вот. Рассказывайте свои истории. Мы сегодня обсуждаем забавные привычки ваших друзей, близких, то, что вызывает у вас улыбку. Мы не критикуем, мы сегодня угораем над этим всем.
2: Да.
1: Вот. Свои сообщения можно прислать в Макс в личку по номеру 8 925 007 1074, либо в группу в Макси Хит FM ждем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угрэн 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: Выиграл в лотерею «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:45 в Москве. Мы сегодня обсуждаем привычки ваших друзей, близких, родных, которые вызывают у вас улыбку.
2: Мой муж, когда кашляет, обязательно чихнет и завершит зеванием, а потом смотрит на меня и улыбается.
1: Удивительно.
2: Это Оля.
1: Одновременно.
2: Сразу все вместе.
1: Михаил пишет: моя супруга, размешивая сахар в чае или кофе, громко стучит по стенкам, мешая минуты две, не меньше. А когда закончит, отстукивает по краю чашки какую-то шифровку.
2: Весело. Владимир написал: когда я бегаю кросс или на велик делаю тренировку, моя жена-любимка звонит и говорит: ты где? А при этом он взял такой велик. Я на тренировку, я поехал кататься.
1: Ты где?
2: Да.
1: Я уехал.
2: Так, Анна написала: перед длительной дорогой за рулем всегда заезжаю за вкусным кофе. Это моя атмосфера, дорога, кофе, музыка погромче, максимально наслаждаюсь этим моментом.
1: У меня есть знакомый, который, когда мы едем, он рядом, например, сидит на переднем сиденье, и меня забавляет та история, когда я еду, он все время тормозит. То есть он ищет ногами тормоз там.
2: А, ты видишь, как он там перебирает.
1: Да.
2: А руками не двигает перед собой.
1: Нет. Я уже думал ему купить игрушечный руль на присоски посадить, чтобы он там тоже рулил, как дети, знаешь, рулят с родителями.
2: Надо завершать тему и выбирать победителя.
1: Да, мы обещали, что автор самой крутой истории получит подарок. И, конечно, тут мастерешковые едины. Это очень смешная история про человека, который, когда
2: шмыгает носом,
1: все думают, что он смеется. Вот, а он прихихикивает при этом.
2: Думают,
1: что он над всем смеется.
2: Просто
1: все время.
2: Я представляю, сколько у Шамиля из Астрахани было случаев, когда что-то срывалось, там, я не знаю, сделка какая-нибудь, там что-нибудь, разговор с девушкой, например,
1: так
2: серьезный.
1: Вы знаете, Шамиль, если мы сделаем вот так, будут вот такие-то проблемы. Ай-яй-яй-яй-яй! Шамиль, мы тебя поздравляем.
2: У меня аллергия просто.
1: Да, мы тебя поздравляем. Дарим тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Теперь, когда будешь играть, прихихикивай, чтобы запутать игроков других. Вот.
2: Кстати, да.
1: Да, это очень полезный навык.
2: Ну, а мы уходим в выходные праздничные, долгие, приятные, веселые.
1: Встретимся с вами уже во вторник. Так что до встречи. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ну, а мы прощаемся. Адамов, Терешкова, утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Всем хороших праздничных выходных. С праздником вас.
2: Пока!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Как же здорово, что вы слушаете Hit FM прямо сейчас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Помогу вам поймать везде хит. Потренируем ассоциативную память. Поиграем в хит-стри, хит-бокс. Обещаю, настроение. В общем, много, чем нам с вами нужно тут позаниматься. Вот. Ну, а прямо сейчас Милки и Мол Грэп на радио Hit FM. Песня с очень таким весенним настроением.

Ваня Дмитриенко, «Любовь, похожая на ртуть». Прям заслушалась я эту песню, думаю, а почему же на ртуть-то она похожа? А потому что она красива и опасна. Друзья, у нас совсем скоро афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные и праздники. Иду на все.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 6 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 7. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Еврейском музее Центре толерантности к 85-летию обороны Москвы собрали выставку, где соединили живопись, фотографии, архивы и предметы военного времени. Экспозиция проходит по ключевым событиям битвы. От первых линий обороны до контрнаступления. Но делает акцент на личных историях и повседневности города. В залах воссоздали страшные события тех лет. От укрытий на станции метро Маяковская до парада 7 ноября 1941 года. Хронику дополняют документальные снимки и записи военной поэзии. Выставка работает до 23 августа для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: В театре Табакова сегодня вечером играет спектакль «Выбор». Это постановка о людях, которых ставят перед жестоким моральным испытанием. Таинственный незнакомец предлагает героям исполнить их самое заветное желание. Но цена за это – преступление, переход через границы закона и совести. Каждый персонаж оказывается перед личной дилеммой. Что он готов сделать ради своей мечты и что в итоге окажется важнее – желание или последствия. Постановка идет 1,5 часа без антракта, начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: До 11 мая в столице проходит фестиваль «Московская весна». В центральных локациях от площади Революции до Тверского бульвара развернули шале с мастер-классами. Открыли гастроточки, установили сцены. Здесь можно попробовать еду разных народов России, например, амурские пельмени или дальневосточную уху. А еще проводят занятия по высадке чайных трав, древнерусские игры и спортивные состязания. Вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Sophie and the Giants на радио Hit FM с песней о том, что мы, женщины, иногда тоже не особо намеки понимаем. И потом сидим такие и думаем, боже, что же он имел в виду? Вот чтобы такого не было, девчонки, просто не поняла, задай ему пару наводящих вопросов. Или можно просто один задать. Я тебе нравлюсь.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хитбокс. Коробочку уже принесли, поставили, а сказали, открывать можно только через пару песен, а я надеюсь, что там какая-нибудь вкусняшка. Ну, я надеюсь, потому что сегодня пятница. Хотя не всегда, конечно, там они вкусняшки по пятницам кладут. Так, ладно. Я просто на нее смотрю, и она меня, как это правильно сказать? Ну, в общем, да. Возбуждает эта коробочка. Так, друзья, скоро в этой студии еще появится Илья Алексеев и расскажет нам про то, что крысы могут пищать от счастья. Вот так. А еще я знаю, что у крыс есть чувство юмора. Да еще ого-го, какое оно. Они могут над нами подшучивать. Ну а прямо сейчас Никита Райс на радио Хит ФМ. Тики-тики-та. Тики-тики-та.

0: Битбокс.
1: Ну что, играем, друзья? Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит внутри вот этой хитовой коробочки. Сейчас я открою. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение сегодня будет, давайте... Давайте 21-м подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Открываем. Я вот прям так хотелось побыстрее открыть, в надежде на то, что что-нибудь вкусненькое. Представляете, да, вкусняшка здесь. Альтернатива шоколаду. Что еще знаю? Название происходит от арабского слова, внимание, арабского слова, которое переводится как «сладость». Вот. Еще очень долго, кстати, может храниться без холодильника. Что же здесь такое? Жду ваш вариант. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья.
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз такое вкусное здесь в хитовой коробочке лежит. Ну, вкусняшка. Альтернатива шоколаду – это моя ассоциация. А название происходит от арабского слова, которое переводится как «сладость», может долго храниться. А без холодильника ваши варианты. Рахат лукум. Очень многие написали. Друзья, рахат лукум – это турецкое слово, выражение, которое переводится как, знаете, очень красиво, кусочки удовольствия. Тут есть еще вариант, что это и рис, мед, финики, сахар. Сахар, если я не ошибаюсь, в древнеиндийском языке есть похожее слово и переводится как песчинка. Ну а сладость на арабском языке будет, знаете, как халва. Халва здесь у нас, друзья. И Дарья наш победитель. Дарья, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Здесь, знаете, какая? Здесь она из арахиса. Не знаю, мне больше всего нравится, знаете, какая наша такая самая популярная в России из семечек, которые делают самое вкусное. Вот из арахиса что тоже, наверное, ничего. А еще, знаете, какая самая-самая древняя делается из кунжута? Она как-то называется, тахинская, что ли, не помню. Я знаю еще, что хруст – это признак высокого качества халвы. То есть хорошо приготовленная халва должна немножечко, так, знаете, похрустывать. Очень-очень приятно на зубах. А еще я знаю, что большим поклонником халвы был 10-й султан Османской империи. Он был настолько большим поклонником, что рядом со своим дворцом построил дом халвы, просто где готовили больше 30 сортов лакомства. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Это Хитбокс. А прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Адам Ламберт.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 6 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 7.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Известно, что многие грызуны общаются посредством писка, но совсем недавно стало известно, что, например, крысы могут пищать от счастья. Большая часть звуков, издаваемых этими животными, неразличима для человеческого уха, поэтому международная команда ученых решила изучить все более детально. К носам подопытных крыс прикрепили миниатюрные микрофоны, после чего их пускали в клетки к сородичам без микрофонов. Когда грызуны оказывались наедине, то издавали звуки на позитивных частотах, из чего ученые сделали вывод, что данный писк не язык общения, а просто способ выразить радость. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Кэрис Уимс на радио Хит ФМ, мистер Know It All, как это по-русски? По-русски это мистер Всезнайка, но я вот не вижу эту песню в нашем главном хитовом чарте, но может когда-нибудь там и появится, если вы будете за нее голосовать. Друзья, завтра уже в прямом эфире наш главный хитовый чарт, как раз вот узнаем, что вы там надвигали, кто там где у нас на каком месте. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Наш Андрей Белов все нам расскажет и покажет в 18.00 в субботу. 18.00 по Москве. Но если вдруг прослушаете, повтор у нас в воскресенье в 12.00 по Москве. Ну а прямо сейчас очень нежно Миша Миллер на радио Хит ФМ. Эй, на-на-на.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Успел.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Black Eyed Peas на радио Hit FM. Let's get it started. Прям настоящий такой стопудовый хит. Друзья, примерно вот такой же появится у нас с вами в следующем часе, когда будем играть с вами в хитстери. Попробуем отгадать год того самого стопудового хита, но только с помощью личных воспоминаний. Если не пробовали, присоединяйтесь, гарантирую, вам понравится. А еще в следующем часе у нас, между прочим, везде хит. Я сделаю все возможное, попробую помочь вам его поймать, потому что если вы его поймаете, можно выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM. Парфюмерию, косметику, ювелирку, бензин, очень вкусную еду, модную одежду, спортивную одежду. Вообще можно бесплатно на такси кататься на работу туда-сюда, обратно, прям очень-очень долго. Вот так вот. Главное его поймать. Ну, а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Так, друзья, нам с вами нужно потренировать ассоциативную память перед праздниками обязательно. Буквально через 15 минут этим займемся. Поиграем в хит-стори. Если не пробовали, присоединяйтесь, гарантирую, вам понравится. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про новый состав пластика. Вот где-то он вычитал и очень хочет с нами поделиться этим. Ну и, конечно же, в этом часе, друзья, будет везде хит. Я вам советую его все-таки поймать. Как это сделать? Очень просто. Красивый мужской голос в эфире вам скажет: прямо сейчас, друзья, ловите везде хит, отправляйте это слово к нам в мессенджер Макс на номер, друзья, в личные сообщения +7 925 007 10 74. И если ваше слово окажется сегодня, слово везде хит, окажется восьмым по счету, ну потому что сегодня 8 мая, то везде хит ваш. Только у меня к вам, друзья, еще одна просьба. Вот вы слово отправили, не надо сразу в задний карман телефон положили и забыли. Немножечко там посидите, пожалуйста, потому что мне нужно будет связаться с победителем, потому что в прямом эфире нам с вами нужно открыть везде хит и посмотреть, что же вы там выиграли. А выиграть можно, да все можно выиграть. Желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас новинка на Hit FM, Marshmello и Portugal The Man, Феникс.

0: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел.
10: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
11: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: HIT-FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья. Запускаю один стопудовый хит, слушаем. Нагрянут воспоминания. 100% нагрянут. Если вам захочется всем рассказать про это, пишите. Все обязательно прочитаю в эфире. Я знаю, что часто прям очень хочется, потому что, ну, прям воспоминания такие. Вот я смотрю на эту песню, которую сейчас запущу. Она очень мурашечная. Мне кажется, что ей даже подсказки не нужны. Ну, потому что, вот, знаете, это как парфюм бывшего просто. Вот сразу сейчас будут воспоминания. Давайте без подсказок сегодня. Так, куда писать, кстати? Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Я надеюсь, что смогу увидеть ваши воспоминания и...

History на радио Хит FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. 2014-й, училась в 9 классе, влюбилась в старшеклассника, но он не обращал на меня внимания. Я плакала под эту песню. Такая вот неразделенная любовь. Вик, спасибо тебе огромное, что поделилась. Песня уже больше 10 лет в моем грустном плейлисте. Диана написала, моя первая жена очень любила эту песню. Всегда ее вспоминаю, когда слышу. Денис. Ну да. Мне кажется, мы как бы крутили в 2014 году немножечко другой ремикс этой песни, такой, более такой, мне кажется, лайтовый. Еще так, есть одно сообщение, такое странное, я прочитаю сейчас его. Можете сказать моей подруге Лене, чтобы не обижалась на меня. Бывает, случайно вылетит инфа, которая должна держаться в секрете. Пожалуйста, передайте Майе. И Майя еще написала песню 2014 года. Вот Майя молодец, а? Воспользовалась игрой смело. Вот. Знаете, девчонки, сядьте и выслушайте друг друга. Все наши проблемы из-за того, что мы не разговариваем, а додумываем. Спасибо вам огромное, друзья, за ваши сообщения. Это Кадей Бустани. Не знаю, куда правильно ставить ударение, поэтому на все слоги сразу. И The Avena. Трек называется Castle in the Snow. 2014 год. Ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки вернемся в 2026. Помогает нам Brooks XTN. I'm paid to exist.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 6 градусов тепла и осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 7.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
13: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
14: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
15: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
16: И пойдет Энкарман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
15: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
17: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
18: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
19: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит FM».

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Рабочая среда.
1: Чем бы мы ни занимались, практически в любой точке земного шара нас сопровождает пластик во всем своем разнообразии. Ученые уже много лет пытаются сократить его количество в окружающей среде, и инженеры из Китая разработали новый состав пластика, который может распадаться в определенный момент без вреда для природы. Все дело в спящих бактериях, которые, просыпаясь в определенных условиях, уничтожают этот пластик, не оставляя даже мельчайших следов. По мнению ученых, технологию можно масштабировать и применить для использования в уже имеющихся материалах, которые в пугающих масштабах вредят окружающей среде. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Хит ФМ», начиная от вкусняшек до модной одежды, от обновленных гаджетов до новинок электроники и не только. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 8-м по счету, потому что 8 мая сегодня. И у нас есть победитель Кристина. Кристина у нас из Карелии. Кристина, привет-привет. Алло.
2: Привет-привет.
1: Неожиданно, да? Как-то ты так, знаешь, так типа, как... У тебя вообще было такое вот чувство, что ты его поймаешь? Или ты так, ай, ладно, ну поделись.
2: Вот и было, ай, ладно.
1: Вот почему всегда вот это ай, ладно работает? Я не знаю, но вот закон, наверное, вселенной. Отправляешь, типа, ну как будет, так будет, и получается. Вот он, «Везде хит», давай его откроем, посмотрим, что же там у тебя получилось выиграть. А у тебя «Везде хит» на... Ой, прости, это, знаешь, это моя девчачья зависть такая. «Везде хит» на ювелирное украшение у тебя, понимаешь? А значит, благодаря радио «Хит ФМ» ты сможешь выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Вот такой вот «Везде хит» тебе попался. Не отключайся, пожалуйста, сейчас пообщаемся еще за эфиром. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть что-нибудь очень-очень классное от радио «Хит ФМ». Сегодня будет еще «Везде хит»? Кто-то меня спрашивает. Конечно, будет он еще, но чуть-чуть попозже. Вот, я желаю вам его поймать.
0: «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Ольга Лерман снова поехала?
16: Мне нужен инструктор по скейту.
15: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Зейн на радио Hit FM. А мне прямо сейчас вот Виктория написала, пишет, я тоже хочу выиграть подарки на Hit FM. Вик, ну смотри, везде хит еще появится обязательно сегодня, поэтому желаю тебе его поймать. Как еще можно выиграть подарки? А можно выиграть подарки в нашем мессенджере Макс, в нашем канале Hit FM. Просто заходите, да, мессенджер Макс, Hit FM, ищите закрепленный пост, участвуйте, и вам тоже может повезти. Там тоже все очень просто делается. Что еще можно сделать? Как выиграть подарки? В следующем часе играем с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, что можно выиграть? Спортбокс, либо наш дождевичок, который очень прям даже может пригодиться в ближайшие дни. Так что, друзья, желаю вам удачи! Шоу

0: Реклама.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ТЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
4: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Корс на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
13: Hit FM.

В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик, либо спортбокс. Это такая, знаете, спортивная коробочка. Открываешь ее, там всякие штуки, которые мотивируют заняться спортом. Налобники, напульсники, бутылочки для воды. Вообще, как все это выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Также в этом часе будет программка «Смотрители» про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Услышим новую песню Анны Асти и Димы Билана. Называется «Эпилог». Ну а прямо сейчас Алекс Уоррен с нами. Fever Dream на Hit FM.

0: Эйла Хендерсон и Руди Ментл на радио Хит ФМ. Трек называется «Алиби». Он про женскую интуицию. Но это когда мы прям вот чувствуем, что что-то не так, и никакое алиби вас не спасет. Ну вот об этом и песня. Кстати, про женскую интуицию. И про мужскую. Я тоже верю, что мужская интуиция существует. Давайте проверим, друзья. Поиграем с вами в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию «Звездочка» 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд. Отвечаете либо да, либо нет. Как раз вот включаете свою интуицию, отвечаете правильно больше, чем наполовину. Буду дарить подарки. Могу подарить наш классный дождевик. Хит ФМ очень красивый такой. Либо фирменную спортивную коробочку. Спортбокс очень мотивирует заняться спортом. Наконец. Я жду. Звездочка 1074, друзья. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Александр, город Пермь. Александр, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Ну как, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение на шопинг.
1: О, вот так вот. Вообще, как у тебя с шопингом дела? Мужчины же тоже любят шопинг.
2: Не очень.
1: Слушай, ну только не говори, что ты там всякие диски для машины не покупаешь, или сверло какое-нибудь, или ну, что-нибудь, гвозди, не знаю, сантехнику. Не любишь, нет? Или тебя этим...
2: Ну да, бывает.
1: Ну, значит, тоже шопингом увлекаешься, вот, поэтому не надо, вы тоже любите. Я вижу 5 вопросов про вот это все самое. Так, у нас с тобой 30 секунд, я должна успеть прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь свою... Ой! Мужскую интуицию. Отвечаешь правильно, больше чем наполовину, дарю тебе подарки. Александр, готов? Поехали?
2: Поехали.
1: Поехали. По всему миру насчитывается почти 3 миллиарда онлайн-покупателей. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Шопинг улучшает нашу физическую форму. Да или нет?
2: Да.
1: Ага. Лучшее время для шопинга с 10 до 11 часов утра. Да или нет?
2: Нет.
1: Женщины быстрее мужчин устают от шопинга. Да или нет?
2: Нет.
1: Ага. Около 74% женщин думают о шопинге каждую минуту. Да или нет?
2: Да.
1: Ну ладно, уложились, давай. Александр просто едет, но он не за рулем, поэтому мы спокойны, он на пассажирском сидении. А привет тому, кто тебя везет.
2: Да, нет, я везу сам себя.
1: Так, стоп. Ты же сказал... А, понятно, я думал... А, то есть ты пересел на пассажирское сиденье, а там никого нет, да? Ладно, ладно.
2: Да, ну, солнышко светит.
1: Слышь, отдыхаешь, ладненько. А я думал, ты куда-то едешь, у тебя там как бы ветер дует в окошко, а Лен просто сильный там в Перми у вас ветер. Ладно, давай проверять, а то заболтались. Итак, по всему миру насчитывается почти 3 миллиарда онлайн-покупателей. Ты согласил? Да, да, цифры растут, между прочим, друзья. Шопинг улучшает нашу физическую форму, да, но это, наверное, не онлайн-шопинг. Те, кто редко ходит по магазинам, как правило, находятся в худшей форме. То есть это офлайн-шопинг улучшает нашу форму. Лучшее время для шопинга с 10 до 11 часов утра. Здесь третий вопрос. Да, но у нас, как правило, в таких случаях все почему-то по статистике отвечают нет. Ну, знаешь, типа, на 2 вопроса да ответил, давай теперь нет. А вот это здесь вот подстава такая. Да, между прочим, по статистике в этот период совершается меньше всего ненужных покупок. Господи, кто ж там мимо проехал-то так громко? Так, ладно, едем дальше. Женщины быстрее мужчин устают от шопинга. Ты не согласился и правильно сделал. Женщины устают примерно через 2 часа, а мужчины через 30 минут. Логично. И около 74% женщин думают о шопинге каждую минуту. Ну да, ну а как еще? Хлеб нужно купить, порошок нужно купить, правильно? Какую-нибудь штуку новую, там, одежду к весне тоже нужно купить. Говорят, что 950 раз в день женщины думают о шопинге. Ну, вы тоже думайте, но чуть-чуть поменьше. Ты молодчина, у тебя 4 из 5 правильно. Аплодисменты тебе. Видишь, как
2: спасибо.
1: Удачно остановился, отдохнул и выиграл интересную штуку от радио Хит ФМ. Не отключайся сейчас, будем выбирать подарки. Друзья, спасибо вам огромное за то, что участвуете, за то, что слушаете, за то, что вы так тоже там вот играете, а потом дай-ка я тоже позвоню. Вот буду ждать в следующий раз именно вас, хорошо? Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013.
3: Фаррелл Уильямс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 2 градусов тепла, днем до плюс 7.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Жилой комплекс «Москва». Московский квартал. Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
10: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8-926-7222.
1: И пойдет Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
4: Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Владимир», снятый по одноименному роману о преподавательнице литературы, у которой все постепенно идет наперекосяк. Муж неверен, дочь отдаляется, а к тому же ее обвиняют в неподобающем поведении перед студентами. Ситуация становится еще запутаннее, когда в университете появляется молодой писатель Владимир, в которого героиня сразу же влюбляется.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился мини-сериал о кризисе среднего возраста ГКС «Сент-Луис» с Дэвидом Харбором, Джейсоном Бейтманом и Линдой Карделини. По сюжету троица, супружеская пара и телерепортер хочет хоть как-то разнообразить свою жизнь и вырваться из рутины. Поэтому они все регистрируются на сайте знакомств и ищут там одноразовые связи. В итоге все заканчивается смертью одного из главных героев, и теперь полицейским предстоит расследовать, что же произошло. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: ВГУПП, Спортсоюз. Гарифм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках вести и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дэвид Эмс на радио Хит FM. Rain Dance называется трек про танец дождя. И, пожалуй, вместе с ним я так потихонечку буду исчезать, друзья, уже из ваших гаджетов. Лишь напомню, что пятница же, да, у нас сегодня. Поэтому при пати на радио Хит FM в 6 вечера по Москве встречайте исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. Ну, а через полчасика, наверное, уже в этой студии, даже чуть-чуть пораньше, появится моя коллега Наташа Калашникова, начнется All-Star Show. Ну, а я желаю вам хороших выходных и потрясающих праздников. Хит FM. Пока-пока!
1: На радио Хит FM.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
1: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
4: ИП Диденко Роман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Тенет реально заводят. В наличии у официального дилера Тенет Корс на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Мафия стайл прямо сейчас на радио Хит FM. Мне уже коллеги, по-моему, рассказывали, или кто-то рассказывал, или где-то я сама это видела, что этот трек тоже с использованием искусственного интеллекта был создан. Но мне кажется, это уже даже мало интересно проверять. Знаете почему? Потому что мы и не скажем друг другу, только авторы треков могут сказать, где там был использован искусственный интеллект, где там он был не использован. Потому что мы все равно никак не проверим, даже если нам кажется, что ну тут-то точно было. Они скажут, например, нет, не делали пластические операции. Ну вот что-то в этом роде, да, теперь нет, не использовали искусственный интеллект. Поэтому какая разница, если красиво получается. Более того, специалисты говорят, даже если у вас, ну, например, настроение плохое, ну вот это, например, вы послушаете любимую музыку, и оно реально улучшается. Мы с вами, ой, какие специалисты по этому вопросу, потому что мы Хит FM слушаем, любим и постоянно с ним живем и под него, а под музыку Хит FM, значит, под нее получается. Ну вот, и мы точно знаем, что это работает. Продолжаем работать, нам немножечко осталось до больших выходных, и продолжаем делать это под музыку Хит FM. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
10: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
9: В кино с 14 мая. 6+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге обещают осадки в виде дождя и снега. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 2 градусов тепла, днем до плюс 7. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догмы». Догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: открытие.
1: Переработки негативно сказываются на работе мозга. Это в очередной раз доказали американские ученые. Изучив данные медицинских работников, большая часть которых регулярно работает сверхурочно, эксперты обнаружили, что трудящиеся более 52 часов в неделю испытывают когнитивные и эмоциональные проблемы. Также ученые напоминают, что переутомление становится причиной серьезных проблем со здоровьем. Именно поэтому эксперты настаивают не взваливать на себя лишние хлопоты, а также не пропускать положенный отпуск. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, господа, это новинка только что на Hit FM. Кстати, я напоминаю, что сегодня пятница. Так, все напоминания. Завтра суббота, день появления новинок в эфире первый раз. Соответственно, мы их выгружаем как раз по субботам. Завтра тот самый день, поэтому обращайте внимание, следите за нашими новиночками, потому что мы это все для вас-то и тащим в эфир. Еще, конечно, можно обращать внимание на наш сайт hitfm.ru, там раздел новинки, и наше мобильное приложение Radio Hit FM. Новинок будет больше, опять же, завтрашнего дня. И вот для меня новиночка в жизни произошла. Я прекрасно понимаю, что у нас меняется климат, становится все теплее, иногда очень жарко бывает, так как раньше не было. Какие-то всякие новые насекомые, например, добираются, да, сначала эти пауки жили где-то в степях, а теперь имейте в виду, они до вас, да, ползли, или там какие-то вот эти рыжие слизни, или что-то еще. Короче, это все понятно. Но чтоб так, я сегодня ночью спала под крик попугаев, господа, с улицы. Ну вот, честное слово, я больше никак это по-другому охарактеризовать не могу, потому что, знаете ли, не первый раз я в жизни сплю с открытыми окнами, и птичек разных слыхали мы. Но чтоб такое, если бы меня спросили, что это, я бы сказала, это попугаи орут. Причем орут, причем такие крупные. Я не видела, я подошла к окну, там не видно, потому что зелень уже вот эта вот на деревьях-то, поэтому не видно. А может, они зеленые были, эти попугаи. В общем, я не знаю, что это такое. Страшно, очень страшно. Я бы даже изобразила, но не буду. Пусть лучше Pink. Не то чтобы изображает, а просто пусть лучше будет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
18: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: с коллегами говорили про Эда Ширана, о нем говорили, о том, что вот он, по-моему, один из последних, кто мог собирать целые стадионы, просто сидя с гитарочкой, да, а сейчас людям шоу подавай. Ну, хотя, мне кажется, даже бы, наверное, Эд Ширан уже какого-то шоу добавил в свои выступления, а может быть и нет, кто его знает. В последнее время о нем мало что слышно, но все-таки что-то слышно. Например, он не так давно поделился новостями из своей жизни, может быть, вы даже видели. По-моему, фоточки были и у нас в соцсетях, что он стал лысеньким, но в том смысле, что на лысо побрился и сказал: «Да-да, я это сделал, я хочу начать все с чистого листа». О чем это говорит? О многом, а может быть и нет. Еще он там рассказал о проблемах со здоровьем, что типа у него был опоясывающий лишай, насколько я знаю, это повторная ветрянка, так неприятно называется. Ну, в общем, выздоравливает, а может быть к данному моменту уже и совсем все хорошо. Зато за это время посмотрел 4-й сезон сериала «Очень странные дела». Это тоже идея, если вам как-то не пришли никакие в голову планы на ближайшие выходные. В общем, живет свою жизнь и обещает нам музык новых самых. Не то чтобы прямым текстом, но они все всегда обещают. Если будет что-то такое, мы, конечно же, принесем вам на суд, так сказать. А пока, что имеем, уже и любим Айола до конца этого часа. Дождитесь.
1: Реклама. Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Корс на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: I don't wanna go home tonight. Это песенка от Медуза. Это, конечно же, прекрасные планы на вечер. Вот о чем эта песня. 15 часов и 6 минут в Москве. Не у всех далеко вечер. На территории нашей необъятной работаем по-прежнему, например, потому что сегодня рабочая пятница, пусть и день сокращенный. У многих из нас, не у всех, опять же. А в общем, чем бы вы действительно ни занимались, предлагаю отвлечься в этом часе, но всего лишь одним ухом и половить вездехит. А он придет. И сегодня 8-й вездехит по счету, согласно, так сказать, дате в календаре, выигрывает. Напомню, только 925-007-107-4, наш мессенджер Макс, в какой-то момент часа вы прям поймете, когда бросать слово «вездехит» на этот номер. Всем удачи!
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» и промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Ольга Лерман снова поехала?
7: Мне нужен инструктор по скейту.
6: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ 0+».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: За последние годы мы успели привыкнуть к разным носителям информации, от дисков до облачных сервисов. Но, как оказалось, старые добрые аналоговые технологии все еще работают и в весьма необычном формате. К примеру, команда ученых из Америки обнаружила, что данные можно записать даже на привычный всем нам канцелярский скотч. Во время своего исследования инженеры собрали автоматическое устройство, отрывающее липкую ленту и приклеивающее ее на поверхность в определенной последовательности, что позволило зафиксировать эффект запоминания этих действий. В обычной жизни это не означает, что мы сможем сбрасывать фотографии и важные файлы прямо на скотч, но сами ученые надеются, что открытие позволит создать качественно новые носители информации уже в ближайшем будущем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074.

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Успела. Я дозвониться нашему победителю, потому что на последних секундочках это делала. Итак, господа, да, действительно, везде хит – это дело наше с вами текущего часа. Сегодня выигрывает 8-й везде хит, потому что сегодня 8-е число, 8 мая. И вот я успела дозвониться нашему победителю, которого зовут Валерий. Больше пока о нем ничего не знаю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы же понимаете, да, что я не просто так вам позвонил? Я вообще, надеюсь, туда попала. Вы же с нами играете, правда?
2: Да, играю.
1: Ну ладно. Ну так вы победитель, представляете? Именно ваше сообщение прилетело 8-м. Вы из какого города рассказываете?
2: Алтайского края.
1: Алтайский край? Не услышала.
2: Да.
1: А, вот.
2: Алтайский край, правильно, да.
1: Ну, мы, конечно, передаем привет всему Алтайскому краю, но прежде всего наша с вами задача сейчас узнать, что же за везде хит вы отхватили сегодня. И сегодня вы, наш победитель этого часа, получаете везде хит на бензин. Это значит, что благодаря Хит FM вы заправиться сможете на одной из известных АЗС.
2: Здорово.
1: Да, правда? Хорошо. Хорошо, что вам нравится. Нам тоже очень нравится, когда вы радостные у нас. Итак, мы вас еще раз поздравляем еще с наступающим праздником.
2: Спасибо
1: вам, что остаетесь с нами. Продолжайте оставаться сейчас. Все расскажу, как это у нас происходит, господа. Ну вот, везде хит нас не подводит. Он не подведет нас и на следующей неделе. Все, что касается будних дней, это везде хит. Он появляется и появляется. И даже если, например, как вы это в следующий раз не будет лайтового понедельника, а везде хит будет.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УОН «Стамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки, уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эта песенка в данный момент играет. Во-первых, у нас наши барабанные перепоночки теребит, а во-вторых, застряла на 12 месте нашего чарта, главный хитовый чарт от Hit FM. Раньше, по-моему, она выше была, если я не ошибаюсь, по-моему, так. Ну, я замечала ее выше, а сейчас вот замечаю ее на 12 месте уже не первую неделю. Что будет буквально вот на этой неделе по результатам вашего голосования, мы завтра узнаем в 18 часов по московскому времени. Я вам напоминаю, голосовать на завтра уже поздно, а вообще никогда не поздно голосовать на нашем сайте hitfm.ru.
1: Реклама.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: Президент Карман Юрьевич Огурни, 322-366-8050-426.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: вот примерно и должно быть в голове настроение. Предпраздничная пятница, вечер практически, ну или совсем скоро настанет. 16 часов и 5 минут в Москве, господа. Давайте, чтобы вечер быстрее настал и выходные пришли быстрее, еще и в этом часе немножечко поиграем, отвлечемся от всего. Еще кто-то с подарком останется от Hit FM. А вот такие вот у нас планы. Прямо сейчас Оффенбах, ловите Зивер тоже в этом часе. И Альфа Ману Чау вместе с нами, Кунгс и Дрррр.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Седан или иногда выбор проще.
5: $600 000 или технологичный седан Ариза 8 с выгодой до 476 000. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления от кредита. Предоставляется по адресу sberbank.ru в разделе «Открыть».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
13: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Мартин Гаррикс на Хит FM. 16:20 в Москве, господа. Я прям как ослик сейчас ворвалась в эфир. А что поделать, если настроение такое уже очень сильно предпраздничное? Не продолжу в этом же настроении. В смысле, в предпраздничном продолжу, а как ослик не продолжу. Продолжу, знаете, в каком ключе? Поиграем мы. Поиграем, и кто-то из вас еще и заберет подарок от Хит FM, причем сам его и выберет наш победитель из того, что у нас называется мерчем. Там может быть, например, и подушка антистресс, может быть, например, и игра настолка, естественно, от Hit FM, спойлер, все звезды, и дождевик, и спортивный спортбокс, вот так мы его называем, мелкие всякие штучки, прикольные для того, чтобы заняться спортом или сходить в спортзал упакованным. Вот это вот все вам потом на выбор, но главное выиграть же, правильно? Ну и вот. Я расскажу вам историю из жизни, расскажу ее, как обычно, не до конца, утаю важную детальку, но у вас будет 3 варианта. И только один из предложенных вариантов правда. Выбирайте правду, соответствующую циферку забрасывайте в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Я отсчитываю 8-й правильный ответ по дате в календаре. И уже тогда вручаю вам ваш подарок, который вы выберете. Итак... Все-таки немножечко ослик опять вырвался. Итак, господа, история такая прилетела, она к нам из Сингапура. Там живет девушка одна по имени Кира, которая, как и многие, передвигается на общественном транспорте на автобусе, но периодически делает это, чтобы не было скучно себе и окружающим. Не просто так, она поет. Поет песенки на весь автобус, и в основном к ней относятся с симпатией. Ну а что, едешь, тебе поют. Поют, видимо, неплохо, раз относятся к симпатии. В общем, все нормально было бы до одного момента, как автобус остановился, потому что его остановил водитель, вышел из своего водительского сиденья и что-то сказал девушке, ну, типа, прекратить, но не совсем прекратить. Он выдвинул условия, на которых она может продолжить петь в его конкретно автобусе. Итак, что же это за условия, которые выдвинул ей водитель? Первый вариант. Она может продолжить петь, только если спросит громко у всех попутчиков и не получит ни одного возражения, потому что если кто-то против, петь не надо. Второй вариант. Она может, конечно, продолжить петь, но только сидя, потому что вообще-то это транспортное средство, которое находится в движении, это правило. И третий вариант. Может продолжить петь в любом виде, но утверждать свой репертуар каждую песню она должна у водителя, так как он вообще-то из-за нее радио выключил. Как вам кажется, как было?

0: так рассказываю всю историю целиком. Сверяйтесь со своими вариантами. Да, действительно, происходит дело и произошло уже в Сингапуре. Там живет девушка по имени Кира, которая любит не просто кататься в автобусе, но и петь еще своим попутчикам. Ну, может, ей нравится доставлять им радости, в конце концов. А где еще найти слушателей, которые от остановки до остановки покинуть место выступления не могут? Вот, но однажды все шло хорошо, в принципе, люди радовались, только некоторые подпевали, если песня знакомая, любимая. И тут однажды водитель автобуса останавливает свой автобус и подходит к девушке и говорит:
1: «Мадам»,
0: говорит он, «но петь-то, конечно, ладно, вы можете, можете, но, пожалуйста, делайте это сидя, потому что автобус находится в движении, а таковы правила, если вы не можете держаться за поручень», а она еще с гитаркой, с маленькой, «но если вы не можете нормально держаться, тогда вы, пожалуйста, вот присядьте со своей гитарой и пойте, так и быть». И ей пришлось найти свободное место и продолжить действительно выступление свое под гитарочку петь. При этом она сказала: «Ну, приятно, конечно, что вы с одной стороны музыку любите, не запрещайте мне петь, а с другой стороны правила для вас важнее». Еще бы не важнее, ему бы штраф прилетел, если что. В общем, да, действительно, правильный ответ. Петь можно, но только сидя, потому что это движущее транспортное средство. Ну вот, я отчитывал 8-й правильный. Движущееся, да? Не договорила слово. Ну, короче говоря, и праздники. Я отчитывала 8-й правильный ответ. И, пожалуйста, давайте поздравлять Ксению, город Онега, Архангельская область. И знаете, что она выбирает, какой подарок? Потому что я написала, какой подарок выбираете. Такой первый раз у меня пишет наша победительница: «На ваш выбор. Пусть будет сюрпризом». Спасибо большое. Сейчас подберем. Ну и летим дальше.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-62. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
8: Вариант «Спортсоюз», алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
10: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Thunder на Hit FM. Но мы, кстати, она вызывает улыбку у некоторых из нас, у меня и у моих коллег, потому что незабываемая ситуация, когда кто-то из наших слушателей написал: «Включите, пожалуйста, песню Imagine Dragons Fanda, Fida Fanda». Вот так вот мы ее теперь ласково и называем. И заодно включили. Вообще-то мы не выполняем музыкальные заявки, но с тех пор еще вот эта вот заявочка так и осталась. Fanda, Fida Fanda. 16 часов 49 минут в Москве. Келвин Харрис до конца этого часа, и не только он, предлагаю дождаться. У нас еще следующий час с вами на общение, а потом вообще нам всем грозит в хорошем смысле слова пятница при пати.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Это Ларин в начале нового часа на Хит ФМ. 17 часов и 7 минут в Москве. Совсем немножечко осталось нам с вами до выходных. Причем больших День Победы. Это завтра мы будем праздновать, соответственно. А потом еще 2 дня отдыхать, что очень, конечно же, нам с вами приятно. Заряжаться с правильным настроением нужно было уже сегодня. Если вы еще этого не сделали, начинайте прямо сейчас. Более того, со следующего часа пятницы при пати там вообще нужно на драйве быть, понимаете, да? Поэтому немножечко времени, как будто бы обычного состояния, хотя оно уже внутренне такое. Либо уже где-то кто-то на даче потихонечку добрался там готовиться к празднику, либо ну сколько еще работать? Нет, ну есть и другие совершенно состояния. Я просто 2 крайних, да, для примера вам привела, а мы, может быть, где-то как раз посередине этой турнирной таблицы. В любом случае, все, что делаем, делаем под Хит FM. Вань Дмитриенко нам в помощь через какое-то время. Билли Айлиш, Тейлор Свифт и многие другие в этом часе. Обязательно погнали.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Мировые ученые тщательно изучают нашу планету, чтобы сохранить ее наследие для потомков. Так недавно датские эксперты раскрыли секрет полета опавших листьев. Оказалось, что симметричные листья падают быстрее и ближе к стволу, тогда как асимметричные листья начинают вращаться, замедляя падение и улетая дальше. Поскольку около 40% углерода, поглощенного деревом, возвращается в почву через разлагающиеся листья, для растения критически важно, чтобы опавшая листва оказалась в приствольной зоне. Ученые предполагают, что за миллионы лет эволюции деревья оптимизировали форму листьев для максимального сохранения питательных веществ. По словам исследователей, новое открытие не только расширяет понимание экологии леса, но и поможет найти решение в разработке биоразлагаемых дронов, чтобы спасти леса на планете. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам, конечно, все равно страшную, но поучительную в то же время. На всякий случай, господа, в далекой-далекой стране Великобритании жил-был один великобританский дяденька. И, как многие дяденьки и тетеньки в этом мире волшебном, любил он ездить на своем автомобиле. И вот однажды он ездил-ездил на своем автомобиле и заехал куда-то не в свою деревню, что называется, местность какая-то незнакомая, которую наизусть не знает. А это где-то там в шотландском Глазго, тоже далеко-далеко, 39-е царство. И вот он едет-едет по дороге и видит стена перед ним. А на этой стене нарисованы два огромных глаза с черными-причерными зрачками. И каждый из этих зрачков, и глаз, в общем, вот это вот все, похож как будто бы на въезд в тоннель. Понимаете, насколько они огромные? Вот дяденька то ли очки не надел, то ли просто на скорости все это происходило, то ли задумался о чем-то, может, навигатор подвел. Что вы думаете, он сделал? Он въехал в этот тоннель. Угу. Великобритания, платформа 9 3/4. У многих не получалось, у него получилось. Ну, естественно, не то чтобы прям въехал в тоннель, а вот в стену он въехал. Скорая, полиция отвезли его сначала подлечиться, потом, видимо, полиция подъехала вопросики позадавать. Нужно, потому что уточнить, что это было. Ну, а для нас это просто напоминалочка. Очень внимательно, будьте очень внимательны за рулем. Когда едете, не отвлекайтесь ни на что, пожалуйста. Очки надевайте, если они вам нужны. Вот, берегите себя, дачники вы наши.

0: Сиестачка, так мы его ласково назвали, вот только что я, в частности, это сделала. 17 часов 49 минут в Москве, господа, ну что, ну вот они и начинаются уже наши длинные выходные, пятница при пати, как раз начало уикенда длинного, понедельник не работаем. Да, он, конечно, не будет лайтовый, но здесь что выбирать так? Пусть уж лучше будет выходной, лайтовый понедельник еще встретится на нашем с вами пути, вот, а во вторник, допустим, придет вести хит не единожды, поэтому все равно планчики у нас приятные. Но это на следующую рабочую неделю, зачем я об этом? У нас главное сейчас, естественно, праздник, большой день победы, с наступающим, я вас поздравляю, отпраздновать как следует, отдохнуть 3 дня, если у кого действительно 3 дня, отдохнуть как следует, подумать о том, что, эх, лучше бы с Нового года взяли бы несколько дней и объединили майские, об этом тоже можно подумать. Ну и, конечно же, начать с того, что пятница при пати в следующем часе, и это уже специальное настроение от Hit FM. Единственное, о чем я хочу вас даже не то что попросить, даже не то что напомнить, я понимаю, что вы и так все прекрасно знаете, но все праздники, как и все рабочие дни, под Hit FM. С наступающим, была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И пройди Дэнка Мангеревич, Огранит, 322-366-850-50-426.
2: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
5: Хит FM.

0: Маршал Джефферсон на Hit FM. Take It на старте выходных, на старте праздников и на старте препати. Сплошные ритмы ждут нас этим вечером. Никуда от них не деться, не скрыться. Да и зачем? Лучше поддержать наше хитовое движение. Всех мы приветствуем на радио Танцполе. В следующие 6 часов лучшая танцевальная музыка нон-стоп. Это препати. Полетели.
1: Препати. Препати. На Hit FM.

0: партии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ2Д. Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Припати на HIT-FM.

0: Бади. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
8: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
9: И теперь доедают, причем до последней крошки.
10: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
11: Господин Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
12: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
13: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
18: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
0: Thank you.

0: Карен Хардинг, Мистер Белт и Weasel, Night Moves на Hit FM только что. О ночных движениях, но мы до них с вами еще не дошли. Пока все скромнее, пока прелюдия. Самый движ ждет нас впереди, поэтому если вы только что к нам подключились, присоединились, можно только этому порадоваться, ведь все самое интересное далее. А что далее? Правильно, лучшая танцевальная музыка.
1: На Hit FM.

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, страница 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении самокат 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
8: «Хит-ФМ»
9: на «Хит-ФМ».

0: Это Anima Beautiful на Hit FM. Вечер пятницы и вправду красив. Во-первых, потому что это праздничный вечер. А во-вторых, по причине того, что у нас тут препати полным ходом, танцы и активные движения под красивую танцевальную музыку. До финала этого часа вместе с нами Телекаст, Echoes, а еще Marshmello и Portugal The Man. Феникс, не пропустите.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
7: И пойдет Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8000-426.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
11: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
12: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Томми Ромеро, Waste My Time на Hit FM на старте второго часа препати. Всем привет и классного вечера на радио Танцполе. Раскачиваем эти праздники, добавляем ритмов, позитива, радости, если хотите, и хитов, конечно же. Этого добра у нас предостаточно.
1: Препати на Hit FM.

0: Фрибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости. 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: О, умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 118-78-46-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Фрибади». «Фрибади». На «Хит-ФМ».

0: Продолжим через 3 минуты.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
0: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Это Препати на Hit FM, 19.36 в Москве, на радио танцполе жара, жаришка. То ли еще будет, друзья, поэтому оставайтесь, если хотите получить свою порцию ритма, драйва, крутого настроения. Всем Препати! Сейчас будет трек, который стал вторым в главном хитовом чарте на прошлой неделе. Он называется Galaxy. Это DJ Kungs.
1: Препати на Hit FM.

0: Кати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
9: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Припати» на «Хит-ФМ».

0: Lenny Delicious и Breathe на Hit FM в препате. Дыхание учащенное, движение активное. Препате, одним словом, только суперхиты, только суперзвезды. В их числе Бенни Бенасси, диджей с большой буквы. Услышим совсем скоро работу Chicago Baby здесь на Hit FM.
1: Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Роджер Санчес и Лоу Степа. Temptation на старте третьего часа препати. Радуем вас не только стопроцентными хитами, но и новинками, естественно. Сейчас будет, как нам кажется, будущий хит лета 2026. Песня Runway. Это Леди Гага и Дойчи.

0: Дипломатии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.com.
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики, погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
11: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
10: В кино с 14 мая. 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
0: Припати на Hit FM.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: и Foxes Clarity на Hit FM в Припяти. Отдыхаем хорошо. Вот я чувствую, как вы там зажигаете под наши суперхиты. Сегодня для этого самое подходящее время. Но потому что вечер пятницы, выходные, праздники, ну и прочие удовольствия. Кстати, о муз-удовольствиях они будут уже скоро. Ловим трек «Body Talk» от Али Фарбина.
1: Пятница. Вечер. Припяти. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски «Пусто». Система рекомендует «Айо».
7: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ярченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
17: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
1: Припяти. Припяти. На Hit FM.

0: Электронный дуэт Dubs на Hit FM. One Night. Дело было вечером. Кто-то скажет, делать было нечего, но только не мы. У нас есть важные пятничные танцевальные дела. Нужно ведь к праздникам себя подготовить эмоционально, музыкально. Что мы, собственно, и делаем здесь в припате. Уверен, вам все нравится. Ну, еще бы, такая крутая муза-подборка. Дальше еще больше хитов. Джон Саммит, Джулия Вулф, а еще Маршмелло и Томас Ред. Это наша ближайшая муза-перспектива.
1: Реклама.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
5: И пойди, Дэнкарман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12.

Это Offenbach на Hit FM Miles Away. Это препати. Я думаю, уже смело можно начинать обратный отчет до, во-первых, праздника, а во-вторых, до проекта Weekend Dance. 2 часа остается до погружения в музыку нулевых и десятых годов. Вот где мы с вами затусим по полной. Это будет классно. Weekend Dance ровно в 23:00 по столице. Только у нас, только на Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
8: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
10: Хит ФМ. Припати.
11: Припати.
10: На «Хит ФМ».

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Это препати на Hit FM. Для всех любителей танцевальной музыки следующая информация. Вечеринку можно замутить в любой момент, в любой день недели и в любое время. Для этого включайте онлайн-радио препати. Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем крутейшем мобильном приложении. Добро пожаловать!
1: Припати на Hit FM!

0: Рипати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 118-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее «Ликвимоли».
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
5: Хит-ФМ.
4: На Хит-ФМ.

0: Это препатия на Hit FM. Все меньше и меньше времени остается до проекта Weekend Dance. Ровно в 23 стартуем. Нас ждет лучшая коллекция танцевальной музыки нулевых и десятых годов. Обязательно дождитесь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.